0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Привет, дождливо, этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть «Привет!». Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным «Привет!».

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь ли ты, что я с приветом или нет. Но может, черт возьми, нам снова выходишь здесь, ну будь здорова, привет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Мегаполис 103.6 FM. Самаре 7 часов 1 минута. За окном сейчас плюс 18 градусов. Днем до 24-26 обещают кратковременный дождь и грозу. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Над регионами Поволжья этим утром закрыли небо. Ограничения ввели в аэропортах Бугульмы, Казани, Пензы, Ульяновска, Саратова и Самары, сообщила Росавиация. Пассажирам рекомендуется проверять информацию о вылетах и прилетах на официальном сайте Курумыча. Ранее сегодня утром в регионе объявили ракетную опасность. Массовые сбои в работе Google и ряда других зарубежных ресурсов, с которыми столкнулись пользователи в России, с высокой вероятностью связаны с неполадками внутри российской инфраструктуры, фильтрации трафика или DNS. А не с действиями самих компаний. Такое мнение в беседе с RTVI выразил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Самарцы начали массово жаловаться на проблемы с доступом к сервисам Google накануне в районе полудня. Это следует из данных сервиса Down Detector. Пользователи не могли воспользоваться поисковиком, а у некоторых не открывались сайты в браузере Chrome. Роскомнадзор позже сообщил, что не вводил ограничений. После часа дня доступ к ресурсам начал восстанавливаться. В Самарской области не стали вводить новые ограничения на продажу бензина и дизеля. В регионе продлили введенные 3 недели назад лимиты. Самарским заправкам разрешается отпускать в одни руки до 40 литров бензина, до 100 литров дизеля для легковушек и до 300 литров для грузовиков. Действует запрет на отпуск топлива в канистры. В то же время в Самарской области не стали вводить продажу топлива по четным-нечетным дням для машин с определенными номерными знаками. Такие меры действуют в ряде регионов. Между тем, на некоторых самарских АЗС стоимость топлива установлена на отметке порядка 100-110 рублей за литр и даже выше, передает Самарское обозрение. В Самаре силовики накрыли политсобрание экстремистской ячейки лимоновцев. На подпольной сходке нашли значки, плакаты, листовки и майки с запрещенной символикой. Задержаны 11 человек, в том числе организаторы, сообщает «Волга-Ньюс». По данным источников издания, на изъятых на собрании вещах была символика незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова. Партия стала правопреемницей национал-большевистской партии, которая признана экстремистской и запрещена в России. Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата мира по футболу. В полуфинале команда обыграла Францию со счетом 2-0. Испанцы впервые с 2010-го вышли в финал мирового первенства, тогда команда стала чемпионом. Франция впервые с 2014-го не вышла в финал Мундиаля. Для наставника сборной Дидье Дешама матч стал предпоследним на посту главного тренера национальной команды. Впереди еще игра за 3-е место. После чемпионата мира Дешама на посту главного тренера Франции должен заменить Зинедин Зидан. Доллар на сегодня 77 рублей 49 копеек. Евро 88 рублей и 53 копейки.
2: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский и многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, кратковременный дождь обещают, гроза, возможно, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. При грозе порывистые, температура воздуха днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 18.
4: Реклама.
5: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
6: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Мегаполис».

0: диско.
1: 7:12 в Самаре. Доброго утра вам вместе с музыкой, которую мы любим на радио Мегаполис 103.6 FM нашей компании. Дмитрий Рожков. На календаре среда, 15 июля. На улице сейчас плюс 18, до 24-26 днем. Обещают дождь и гроза, возможно. Астрологический прогноз на сегодня послушаем в предстоящие 4 минуты. Сейчас дорожная сводка на радио Мегаполис. По данным Яндекс.Карт, на 2 балла они загружены. Почти свободно движение. На заводском шоссе от проспекта Кирова до Земица появился затор. Можно потерять в нем минут 8-10.
2: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: Это музыка, которую мы любим на радио Мегаполис. В Самаре 7 часов 17 минут. Где самые сложные в мире вступительные экзамены в вузы? Выясним на 103.6 FM минут через 5, а сейчас на радио Мегаполис Анна Романова о предсказаниях астрологов на среду.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день сентиментальных решений и непродуманных поступков. Хорошо, если вам будет с кем посоветоваться. Тельцы, возможно, неожиданные новости или события, которые изменят ваши планы. Не стоит обсуждать проблемы с малознакомыми людьми. Близнецы, вам будет трудно включиться в рабочий ритм. Лучше посвятить день планированию и реалистичному анализу ситуации. Раки, вашего внимания потребует какой-то серьезный вопрос. Нужно быть осмотрительнее с финансами. Львы, вы увидите, что ситуация имеет какие-то скрытые течения. Не предпринимайте никаких действий, пока не разберетесь, в чем дело. Девы, вы можете неправильно понять правила игры. Ошибка может стоить вам денег или нервов. Весы, вы увидите, что какой-то человек в вашем окружении не заслуживает доверия. Это может удержать вас от решительных шагов. Скорпионы, планируйте самое важное на вторую половину дня. Утро будет слишком нестабильным. Стрельцы, удачный день. Благоприятный фон сохранится до вечера, что позволит вам сделать много дел. Козероги, постарайтесь быть всегда на связи. Это позволит вам не упустить нужный момент, когда он настанет. Водолеи, не то чтобы вас хотят намеренно ввести в заблуждение, но вы можете и ошибиться. Проверяйте всю поступающую информацию. Рыбы, могут задерживаться новости или решения по важным для вас вопросам. Двери для вас, скорее всего, будут закрыты в этот день.
1: Радио Мегаполис.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 7 часов 22 минуты плюс 19. За окном на 103.6 FM. Сейчас послушаем с вами Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пора экзаменов в самом разгаре, и нашим школьникам повезло. И это не сарказм. Сайт Grading, занимающийся вопросами обучения за границей, провел исследование и выделил самые сложные экзамены в мире. Ими могут похвастаться Индия и Китай. Бронза досталась индийскому экзамену, который сдают желающие поступить на государственную службу. Речь о руководящих должностях. Чтобы подготовиться и пройти испытания, нужно несколько месяцев. И все равно успешной сдачей может похвастаться только 1% участников. На втором месте также экзамен из Индии. Его проходят желающие поступить в ведущие технологические институты страны. Абитуриентам нужно ответить на вопросы по физике, химии и математике. Длится сдача 6 часов, а из-за большого количества человек на место проходит испытание лишь малая часть желающих стать студентами. И, наконец, первое место у национального вступительного экзамена в китайские университеты. Он считается самым сложным в мире. Ученики сдают 3 блока – математику, китайский язык и любой выбранный иностранный язык. Такое испытание длится 9 часов. Успешно сдают его в зависимости от региона – от 0,25 до 9% абитуриентов.
4: Если те профессора, что студентов учат, горемыку школяра, нас
5: реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
6: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, возможно, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. При грозе порывистые температуры днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 19.
1: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: 7.42 в Самаре, радио «Мегаполис», музыка, которую мы любим, вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, хорошего утра среды вам на календаре 15 июля. Кого из докторов можно сегодня поздравлять с профессиональным праздником? Катя Григорьева расскажет в ближайшие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. Сбросьте все лишнее. Во всех супермаркетах «Миндаль» знаменитый витаминный коктейль от диетолога Синтии Сас. Вода «Саси Детокс». Ваша личная кнопка перезагрузка. 0,93 литра всего за 79,99. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум-фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
0: Снова пора рассказать, что на дорогах Самары на 3 балла они к этой минуте загружены. По данным Яндекс.Карт, сильнее всего на 22-го партсъезда от Гагарина до Заводского шоссе, на Заводском от проспекта Кирова до Кабельной, на проспекте Кирова от Польской до Физкультурной и на улице Победы от Металлистов до проспекта Кирова.
3: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: 7.47, Самарин, радио Мегаполис, золотые хиты на 103.6 FM. С нами сейчас Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 июля – Всероссийский день гинеколога. У слова греческие корни, оно образовано от двух слов «женщина» и «учение». Гинекология – это буквально «наука о женщине». Основоположником российской научной гинекологии был выдающийся врач-хирург Владимир Снегирев. Он начинал практику в больнице для чернорабочих и первым в стране связал женские болезни с тяжелой работой и бедностью. Профессор был убежденным феминистом и защитником прав женщин, сделал более 5000 операций, больше всех в мире в свое время. Основал в конце 19 века клинику акушерства и гинекологии «Снегиревку», и сегодня она одна из лучших в стране. Был в практике Снегирева и королевский скандал. В 1902 году Николай II лично попросил его поехать в Сербию осмотреть королеву Драгу, которая не могла разродиться. Там же были медики из Франции и Германии, но только Снегирев понял, что беременность ложная, несмотря на огромный живот пациентки, тошноту и якобы шевеление плода. Это было ожирение и застой в кишечнике. Невзирая на дворцовую этику, Снегирев прописал монаршей особе клизмы и слабительные, и вскоре она поправилась.
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

Самаре 7 часов 59 минут на радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на радио Мегаполис музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 8 часов 2 минуты, плюс 21 на улице, днем до 24-26, кратковременный дождь и, возможно, гроза. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Небо над Самарой открыли, авиакомпании корректируют график отправления самолетов. К Урумчи будет задержаны 7 рейсов, на прибытие 8. Самарский аэропорт работает в штатном режиме. В Самарской области принято решение о продлении ограничений на продажу топлива. Об этом сообщил глава регионального Минпромторга Денис Гурков. По его словам, в Самарской области есть топливо, но на некоторых заправках могут быть перебои. Крупные АЗС работают штатно. Решением региональных властей в одни руки на самарских АЗС отпускают до 40 литров бензина и до 100 литров дизеля, а для грузовиков до 300 литров. Кроме того, действует запрет на отпуск топлива в канистры. Напомню, ограничения на АЗС ввели на фоне топливного кризиса. На заправках выстраиваются очереди, а отдельные марки бензина периодически пропадают. «АвтоВАЗ» заявил о завершении первого полугодия с положительным финансовым результатом. В компании также отметили рост производства на 3%. Как сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа», продажи автомобилей «Лада» и «Иксайд» за первые 6 месяцев достигли 155 тысяч штук. При этом марка «Лада» сохранила лидирующие позиции на рынке с долей около 25%. «АвтоВАЗ» по итогам этого года планирует инвестировать в производство более 40 миллиардов рублей. Волга прогрелась до комфортного купания. У берегов Самары температура воды составляет плюс 23 градуса, у Тольятти 24 градуса, в акватории Сызрани плюс 25. Примерно такая же температура сейчас в Черном море у берегов Краснодарского края. Самарские синоптики ранее предупредили, что к жаре до конца текущей недели присоединятся гроза, штормовой ветер, дожди. Столбики и термометров при этом будут подниматься до плюс 28. Дожди будут идти каждый день. Сборная Испании по футболу повторила рекорд национальной команды Италии по беспроигрышной серии в официальных матчах. Полуфинальная встреча Мундиаля против Франции стала для испанцев 37-м матчем без поражения. Последний раз команда проигрывала 22 марта 2024 в таврической игре Колумбии. Напомню, минувшей ночью испанцы со счетом 2-0 обыграли французов и впервые с 2010 года вышли в финал Мундиаля, где 19 июня встретятся с победителем пары Англия-Аргентина. Их матч пройдет сегодня вечером. Доллар на сегодня 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей и 53 копейки.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В течение дня в Самаре переменная облачность ожидается, кратковременный дождь и гроза, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистые, температуры днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Реклама. Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Хорошая музыка на радио Мектуб. Доставляйте музыку 10 минут. Девятый год у вас в компании 10 минут джов. Приветствую по отличному вам утром. Фильм «Рест и дам» от 15 июля на улице сейчас и дам. Плюс 21 градус. Вечер днем до 26 градус. Вечер на недолжность и возможность гроза. А гаджетер, с помощью которого можно будет справляться со стрессом, можно будет в обуви. Узнаем на следующий рейс. Вам обуви решили 10 метров. Вам смотрим, как я сейчас здесь на новом дороге. Стамар, смотрим, Яндекс, Акантов, на три послания. Закончено на втором большом. На Гагарина от промышленности до 22-го подъезда и на улице Аврора от Южного моста до промышленности.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 8 часов 20 минут, плюс 21 градус за окном. А на 103.6 FM с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Со стрессом и тревогой теперь можно справиться с помощью специального биосенсорного гаджета. Разработчики поделились информацией об интересном устройстве на краудфандинговой платформе. Это носимое умное устройство, которое способно оценивать негативное настроение пользователя и инициировать упражнения, способные их стабилизировать. Большинство существующих фитнес-трекеров оценивают физическое, а не эмоциональное состояние их владельца, но новый гаджет устроен иначе. Его нужно носить не на запястье, а на груди, буквально под сердцем, чтобы встроенные трехосевой гироскоп и датчик электрокардиограммы были способны анализировать движение сердца с точностью до миллисекунды. Гаджет сможет сопоставлять сердечный ритм с дыхательным циклом. Это и позволит оценивать уровень стресса пользователя. Когда устройство почувствует повышение тревоги, оно с помощью специальных вибросигналов поможет синхронизировать показатели.
4: Реклама.
5: Дяди и тети, очень важно, объявляем!

0: Урал.ру.
1: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис. Самаре 8.33, на улице 22 градуса. О погоде подробно поговорим через минуту. А сейчас на 103.6 FM. Коротко о свежих новостях. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области не стали вводить продажу топлива по отчетным и нечетным дням для машин с определенными номерными знаками, но продлили введенные 3 недели назад ограничения. Самарским заправкам по-прежнему разрешается отпускать в одни руки до 40 литров бензина и до 100 литров дизеля для легковушек. В Самаре силовики накрыли политсобрание экстремистской ячейки лимоновцев. Задержано 11 человек, в том числе организаторы. По данным источников «Волга-Ньюс», на изъятых на собрании вещах была символика незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова. Партия стала правопреемницей национал-большевистской партии, которая признана экстремистской и запрещена в России. Волга прогрелась до комфортного купания. У берегов Самары температура воды составила плюс 23 градуса, у Тольятти плюс 24, в акватории Сызрани плюс 25 градусов. Примерно такая же температура сейчас в Черном море у берегов Краснодарского края. Российским подросткам могут запретить соцсети и нейросети уже в следующем году. Об этом RTVI заявил зампред Комитет Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. Так депутат отреагировал на планы Еврокомиссии ввести общеевропейский запрет для детей на социальные сети.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается. Кратковременный дождь обещают. Возможно, гроза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. При грозе порывистые температуры днем 24-26 градусов. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 8 часов 41 минута. С вами Дмитрий Рожков. Приветствую. Отлично, вам утро среды на календаре 15 июля. Сегодня день рождения маргарина. А об истории его появления Катя Григорьева будет рассказывать через пару-тройку минут на радио «Мегаполис» 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрый

0: 8-373-2010.
1: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовы снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8-800-222-65-67. Установлен климат-контроль.
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Смотрим, какая ситуация на дорогах Самары. Прямо сейчас, по данным Яндекс.Карт, на 4 балла загружено движение. Самые крупные пробки на Заводском шоссе от Кабельной до 22-го парсъезда и от Профильной до 22-го парсъезда. На Гагарина от Промышленности до 22-го парсъезда, на улице Победы от Металлистов до проспекта Кирова, а также на Московском шоссе от проспекта Кирова до Нововокзальной.
5: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Самаре 8.46, на радио Мегаполис «Золотые хиты», на 103.6 FM. С нами сейчас Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 июля – день рождения маргарина. В эту дату в 1869 году французский химик Ипполит Меже Мурье получил патент на этот продукт. Он победил в конкурсе, объявленном императором Наполеоном III. Тот предлагал создать дешевый, но хороший заменитель сливочного масла для солдат и бедноты. А наградой был 1 миллион франков. Химик назвал свой продукт маргарином из-за его жемчужного цвета от греческого слова «жемчуг». Но наладить производство не смог и продал технологию голландской компании «Юргенс», которая со временем стала частью знаменитого концерна «Юнилевер». Поначалу маргарин делали из говяжьего жира, смешанного с молоком и жемчужной вытяжкой. Позже стали добавлять растительные масла, которые стали основным сырьем. В конце 20 века маргарину подпортили репутацию, нашли вредные трансжиры. Но сегодня их содержание строго контролируется, не больше 2%. Многие современные спреды и маргарины считаются полезнее сливочного масла. Содержат ненасыщенные жиры из растительных масел, а иногда даже витамины и жирные кислоты омега-3 и омега-6.
4: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: слова. Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

Самаре 8.58, дальше на 103.6 FM. Новости и прогноз погоды. А сейчас на радио Мегаполис послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 9 часов 1 минута, на улице сейчас плюс 22, днем плюс 24-26, кратковременный дождь и, возможно, гроза. С новостями на 103.6 FM Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. В Самаре почти на две недели ограничат движение в районе пересечения Московского шоссе и улицы Мичурина. Об этом сообщила компания Т+. Энергетики выявили неисправность тепловых сетей. Предстоит заменить 140 метров трубопровода под проезжей частью. Работы начнутся завтра. До среды 22 июля нельзя будет проехать по Московскому шоссе в районе пересечения с Мичурина. На втором этапе работ с 22 июля по 28 июля будет закрыт для проезда участок улицы Мичурина. В Самарской области не стали вводить новые ограничения на продажу бензина и дизеля. В регионе продлили введенные 3 недели назад лимиты. Самарским заправкам разрешается отпускать в одни руки до 40 литров бензина и до 100 литров дизеля. Действует запрет на отпуск топлива в канистры. В то же время в Самарской области не стали вводить продажу топлива по четным и нечетным дням для машин с определенными номерными знаками. Такие меры действуют в ряде регионов. Более 30 миллиардов рублей заработали самозанятые Самарской области с начала года. Об этом рассказал глава регионального Минэкономразвития Павел Финк. По его словам, число самозанятых в регионе превысило 385 тысяч человек. Чаще всего самозанятые работают в IT, занимаются перевозками, ремонтом квартир и бьюти-услугами. Налог для них составляет 4% при расчете с физлицами и 6% при расчете с организациями. Получить статус самозанятого можно через приложение «Мой налог», «Банк» или «Портал госуслуг». Россияне назвали доход, с которым могли бы считать себя богатыми. Это не менее 393 тысяч рублей в месяц, пишет «Коммерсант» со ссылкой на результаты опросов ЦИОМа. Аналитический центр отмечает, что за 20 лет представление о том, какого человека можно считать богатым, сильно изменилось. Тогда планка составляла 95 тысяч рублей в месяц. Газета также пишет, что в начале этого года среднемесячная номинальная начисленная зарплата по стране составила 103 тысячи 600 рублей. Испания вышла в финал чемпионата мира по футболу. В полуфинальном матче испанцы обыграли сборную Франции 2-0. Гол Ламина Ямали на 61-й минуте аннулировали из-за положения вне игры. Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата мира. Ее соперник определится в матче между Аргентиной и Англией, который начнется сегодня в 11 вечера по самарскому времени. Французам предстоит побороться за 3-е место. Доллар на сегодня 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей и 53 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность, ожидается кратковременный дождь, гроза возможна, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. При грозе порывистые, температура днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре 22 градуса.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. В вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Доброе утро среды на календаре 15 июля. В Самаре 9 часов 7 минут. Начинается невероятный вопрос на радио Мегаполис. Спонсор игры АО «Синема Парк». Кинотеатр «Синема Парк» в Молле Паркхаус на третьем этаже. Два билета в кино мы разыгрываем. И вот невероятный вопрос. Внимание. Современная женщина видит яркий сон об этом в среднем 11 раз в год. Повторю, современная женщина видит яркий сон об этом в среднем 11 раз в год. О чем она грезит? 25-070-21, звоните, предлагайте варианты, удачи вам. 25-070-21, невероятный вопрос на радио Мегаполис, 103.6 FM.
1: Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
2: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
3: Анимация, квизы и ростовые куклы.
2: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
3: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
2: Праздник для всей семьи.
3: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
0: На радио «Мегаполис» дорожная сводка. К этой минуте на 4 балла загружено движение в Самаре по данным Яндекс.Карт. Крупнее всего пробки на Заводском шоссе от Кабельной до 22-го парсъезда, на 22-го парсъезда от стакады через железную дорогу до Заводского, на Гагарина от промышленности до 22-го парсъезда, на Московском шоссе от Николая Панова до 4-го проезда, еще на улице Аврора от Южного моста до промышленности.
4: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: 15. Самарин, радио Мегаполис. Мы разгадываем невероятный вопрос. Он звучит так. Сегодня современная женщина видит яркий сон. Об этом в среднем 11 раз в год. О чем она грезит? 25-07-021. По этому номеру принимаю ваши варианты. Удачи. Доброе утро. Слушаю вас.
1: Доброе утро, Дмитрий. Может быть, это как-то связано с беременностью?
0: О другом речь. Спасибо. Поищем еще.
1: Спасибо.
0: Доброе утро. У вас какое предположение?
2: Доброе утро. Ну, наверное, что может быть? Только об отпуске, о море.
0: Наверное, было бы слишком просто для сегодняшнего невероятного вопроса. Да, что-то посложнее, но что-то не менее приятное, судя по всему. Давайте подумаем, что же это может быть. Доброе утро. Слушаю вас.
3: Доброе утро. Мой вариант об отпуске.
0: Ну, что-то приятное, да, не буду скрывать. Снится как минимум 11 раз в год с женщинам какой-то яркий сон. Но не с отпуском он связан. Давайте подумаем, что другое.
4: Доброе утро. Я думаю, она мечтает об отпуске.
0: Очень-очень популярная версия, но прячется у нас совсем не отпуск. Спасибо. Хорошего дня. О чем же еще может быть этот яркий сон, который в среднем примерно 11 раз в год снится современным женщинам? О чем же грезят они? 25-07-021, звоните, предлагайте свои варианты. Удачи, а сейчас на 103.6 FM Анна Романова и гороскоп на среду.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Астрологический прогноз.
7: Доброе утро. Овен, день сентиментальных решений и непродуманных поступков. Хорошо, если вам будет с кем посоветоваться. Тельцы, возможно, неожиданные новости или события, которые изменят ваши планы. Не стоит обсуждать проблемы с малознакомыми людьми. Близнецы, вам будет трудно включиться в рабочий ритм. Лучше посвятить день планированию и реалистичному анализу ситуации. Раке, вашего внимания потребует какой-то серьезный вопрос. Нужно быть осмотрительнее с финансами. Львы, вы увидите, что ситуация имеет какие-то скрытые течения. Не предпринимайте никаких действий, пока не разберетесь, в чем дело. Девы, вы можете неправильно понять правила игры. Ошибка может стоить вам денег или нервов. Весы, вы увидите, что какой-то человек в вашем окружении не заслуживает доверия. Это может удержать вас от решительных шагов. Скорпионы, планируйте самое важное на вторую половину дня. Утро будет слишком нестабильным. Стрельцы, удачный день. Благоприятный фон сохранится до вечера, что позволит вам сделать много дел. Козероги, постарайтесь быть всегда на связи. Это позволит вам не упустить нужный момент, когда он настанет. Водолеи, не то чтобы вас хотят намеренно ввести в заблуждение, но вы можете и ошибиться. Проверяйте всю поступающую информацию. Рыбы, могут задерживаться новости или решения по важным для вас вопросам. Двери для вас, скорее всего, будут закрыты в этот день.
8: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: 9:23 в Самаре, радио Мегаполис, золотые хиты. Вернемся к невероятному опросу в ближайшие минуты. А сейчас на 103.6 FM Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пора экзаменов в самом разгаре, и нашим школьникам повезло. И это не сарказм. Сайт Grading, занимающийся вопросами обучения за границей, провел исследование и выделил самые сложные экзамены в мире. Ими могут похвастаться Индия и Китай. Бронза досталась индийскому экзамену, который сдают желающие поступить на государственную службу. Речь о руководящих должностях. Чтобы подготовиться и пройти испытания, нужно несколько месяцев. И все равно успешной сдачей может похвастаться только 1% участников. На втором месте также экзамен из Индии. Его проходят желающие поступить в ведущие технологические институты страны. Абитуриентам нужно ответить на вопросы по физике, химии и математике. Длится сдача 6 часов, а из-за большого количества человек на место проходит испытание лишь малая часть желающих стать студентами. И, наконец, первое место у национального вступительного экзамена в китайские университеты. Он считается самым сложным в мире. Ученики сдают 3 блока – математику, китайский язык и любой выбранный иностранный язык. Такое испытание длится 9 часов. Успешно сдают его в зависимости от региона – от 0,25 до 9% абитуриентов.
4: Если те профессора, что студентов учат, горим и кушка.
0: Возвращаемся к невероятному опросу на радио Мегаполис. Современная женщина видит яркий сон об этом в среднем 11 раз в год. О чем она грезит? Речь не о беременности, не об отпуске, но что-то приятное. 25-07-021, номер для ваших вариантов. Доброе утро, что вы скажете?
5: Доброе утро, Дмитрий. Я думаю, что празднование Нового года.
0: Как неожиданно.
5: Наряды какие-нибудь.
0: Возможно, и такое. Видят они, не уверен, что слишком часто. Вот ближе к праздникам наверняка. Но вот то, о чем мы говорим, может сниться в любое время года. Давайте подумаем.
5: Ладно.
0: Что-то другое. Доброе утро. Ваше предположение?
6: Доброе утро. Может быть, яркое воспоминание о свадьбе или о каком-то торжестве?
0: Любопытно. Не то чтобы это воспоминание. Скорее, вот это она проживает в настоящем. И очень приятно от этого, я так понимаю. Давайте подумаем. О чем другом речь? Спасибо. Доброе утро, вы что скажете?
7: Алло, попытка номер 2, может быть, покупках каких-нибудь, то что тратить деньги.
0: Снятся вам подобные сны?
7: Нет, смотрите, яркие, красочные, разные.
0: Я думаю, что можно зачитать это как правильный ответ. Речь о безумном шопинге. Это когда можно скупать все без оглядки на ценники. Современная женщина видит подобные.
7: Такого безумного шопинга мне не честно.
0: Современная женщина видит яркие сны об этом в среднем 11 раз в год. Я поздравляю вас с победой. Получаете вы 2 билета в кинотеатр «Синема Парк».
7: Я, Татьяна, с улицы Свободы разгадала невероятный вопрос.
0: Завтра после 9 утра задам новый невероятный вопрос на радио Мегаполис, который, может быть, вам поддастся. Разгадаете вы и получите хороший приз. Желаю удачи, участвуйте и побеждайте.
8: Реклама.
9: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
8: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
10: Квест-центр «Изоляция». Популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за 1 час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
11: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
12: Куда поедем?
11: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
12: Отлично, я за.
13: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5, Инновосадовая 321. «Этелика.ру».
14: Телефон рекламной службы 207-21-27.
15: Радио «Мегаполис».

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. 9:31 в Самаре, мы на 103.6 FM, радио Мегаполис, всегда хорошая музыка. А сейчас на 103.6 FM краткий выпуск новостей. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Самарский аэропорт возобновил работу в штатном режиме после ракетной опасности. Она действовала этим утром час. Авиакомпании приступили к отправке самолетов по скорректированному графику. США продолжат взаимодействие с Россией в космосе так долго, как это будет возможно, заявил глава НАСА Джаред Айзекман. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Баканова, перекрестные полеты экипажа России и США продолжатся до завершения работы МКС. Срок эксплуатации станции решено продлить до конца 2030 года. В Самарской области принято решение о продлении ограничений на продажу топлива, сообщил глава регионального Минпромторга Денис Гурков. По его словам, в Самарской области есть топливо, но на некоторых заправках могут быть перебои. Крупные АЗС работают штатно. Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата мира по футболу. В полуфинальном матче команда обыграла Францию со счетом 2-0. Испанцы впервые с 2010 года вышли в финал мирового первенства. Тогда команда стала чемпионом.
2: Прогноз погоды на радио Мегаполис. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и гроза, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. При грозе порывистые температуры днем 24-26 градусов. Сейчас в Самаре плюс 23.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, в Самаре без 20:10, примерно 20 минут назад был разгадан сегодняшний невероятный вопрос. Современная женщина видит яркий сон об этом в среднем 11 раз в год. О чем она грезит? Я спрашивал правильный ответ о безумном шопинге, когда можно покупать то, что хочется, без оглядки на ценники. Сегодня с победой поздравляем Татьяну с улицы Свободы. Именно она, благодаря догадливости, получила 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». Завтра новый невероятный вопрос на радио Мегаполис, как обычно, после 9 утра. Желаю удачи вам. Вашей компании Дмитрий Рожков рад приветствовать. Хорошего вам утра среды на календаре 15 июля. Кто из российских врачей сегодня празднует свой профессиональный праздник? Катя Григорьева расскажет в предстоящие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама.

0: 8-373-2010.
1: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум-фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
2: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Lord Center предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, движение загружено на 4 балла из 10. Сильнее всего на Московском шоссе от Николая Панова до 4-го проезда, на Революционной от Печорской до Московского шоссе, на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой, на Соколово от Лесной до Новосадовой, а также на Заводском шоссе от Кабельной до 22-го парсъезда.
4: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. В Самаре 9 часов 46 минут. Сейчас послушаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 июля – Всероссийский день гинеколога. У слова греческие корни, оно образовано от двух слов «женщина» и «учение». Гинекология – это буквально «наука о женщине». Основоположником российской научной гинекологии был выдающийся врач-хирург Владимир Снегирев. Он начинал практику в больнице для чернорабочих и первым в стране связал женские болезни с тяжелой работой и бедностью. Профессор был убежденным феминистом и защитником прав женщин, сделал более 5000 операций, больше всех в мире в свое время. Основал в конце 19 века клинику акушерства и гинекологии «Снегиревку», и сегодня она одна из лучших в стране. Был в практике Снегирева и королевский скандал. В 1902 году Николай II лично попросил его поехать в Сербию осмотреть королеву Драгу, которая не могла разродиться. Там же были медики из Франции и Германии, но только Снегирев понял, что беременность ложная, несмотря на огромный живот пациентки, тошноту и якобы шевеление плода. Это было ожирение и застой в кишечнике. Невзирая на дворцовую этику, Снегирев прописал монаршей особе клизмы и слабительные, и вскоре она поправилась.
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: 9.58 в Самаре, дальше на 103.6 FM свежие новости и прогноз погоды. Через минуту музыка, понятная, без слов, на радио Мегаполис.
1: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте!

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 10 часов 1 минута. За окном плюс 23. Днем до 26. Кратковременный дождь и, возможно, гроза. Радио Мегаполис с новостями. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Небо над Самарой открыли. Авиакомпании корректируют график отправления самолетов. Самарский аэропорт работает в штатном режиме. В Самарской области принято решение о продлении ограничений на продажу топлива. Об этом сообщил глава регионального Минпромторга Денис Гурков. По его словам, в Самарской области есть топливо, но на некоторых заправках могут быть перебои. Крупные АЗС работают штатно. Решением региональных властей в одни руки на самарских АЗС отпускают до 40 литров бензина и до 100 литров дизеля, а для грузовиков до 300 литров. Кроме того, действует запрет на отпуск топлива в канистры. Напомню, ограничения на АЗС ввели на фоне топливного кризиса. На заправках выстраиваются очереди, а отдельные марки бензина периодически пропадают. «АвтоВАЗ» заявил о завершении первого полугодия с положительным финансовым результатом. В компании также отметили рост производства на 3%. Как сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа», продажи автомобилей «Лада» и «Эксайд» за первые 6 месяцев достигли 155 тысяч штук. При этом марка «Лада» сохранила лидирующие позиции на рынке с долей около 25%. «АвтоВАЗ» по итогам этого года планирует инвестировать в производство более 40 миллиардов рублей. Волга прогрелась до комфортного купания. У берегов Самары температура воды составляет плюс 23 градуса, у Тольятти 24 градуса, в акватории Сызрани плюс 25. Примерно такая же температура сейчас в Черном море у берегов Краснодарского края. Самарские синоптики ранее предупредили, что к жаре до конца текущей недели присоединятся гроза, штормовой ветер, дожди. Столбики и термометров при этом будут подниматься до плюс 28. Дожди будут идти каждый день. Сборная Испании по футболу повторила рекорд национальной команды Италии по беспроигрышной серии в официальных матчах. Полуфинальная встреча Мундиаля против Франции стала для испанцев 37-м матчем без поражения. Последний раз команда проигрывала 22 марта 2024 в таврической игре Колумбии. Напомню, минувшей ночью испанцы со счетом 2-0 обыграли французов и впервые с 2010 года вышли в финал Мундиаля, где 19 июня встретятся с победителем пары Англия-Аргентина. Их матч пройдет сегодня вечером. Доллар на сегодня 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей и 53 копейки.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В течение дня в Самаре переменная облачность ожидается, кратковременный дождь и гроза, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистые, температуры днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Реклама. Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Бумаги. Бумаги электронный вариант отличается двумя вещами. Во-первых, действием по времени. Для борьбы с мошенниками электронный полис начинает работать только через 24 часа после оплаты. Купить его прямо в момент аварии не получится. Во-вторых, процедурой оформления ДТП. Электронная страховка позволяет оформить мелкую аварию по европротоколу без вызова полиции, прямо через государственные мобильные приложения на смартфоне. Из минусов. Автомобилисты иногда отмечают зависание баз данных и долгий отклик техподдержки, если в полисе нужно исправить опечатку.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

Расступились надо мной внизу под серым небом. На подоконник прыгнет ветер, погасит спичку, и опять, наверное.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

Так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: Мегаполис. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Мегаполис.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. 10:20 в Самаре. Доброе утро среды. 15 июля. Сегодня с вами Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. На улице сейчас плюс 23 градуса, до 26 прогреется воздух днем. Обещают кратковременный дождь и грозу. На 103.6 FM сейчас с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Со стрессом и тревогой теперь можно справиться с помощью специального биосенсорного гаджета. Разработчики поделились информацией об интересном устройстве на краудфандинговой платформе. Это носимое умное устройство, которое способно оценивать негативное настроение пользователя и инициировать упражнения, способные их стабилизировать. Большинство существующих фитнес-трекеров оценивают физическое, а не эмоциональное состояние их владельца, но новый гаджет устроен иначе. Его нужно носить не на запястье, а на груди, буквально под сердцем, чтобы встроенные трехосевой гироскоп и датчик электрокардиограммы были способны анализировать движение сердца с точностью до миллисекунды. Гаджет сможет сопоставлять сердечный ритм с дыхательным циклом. Это и позволит оценивать уровень стресса пользователя. Когда устройство почувствует повышение тревоги, оно с помощью специальных вибросигналов поможет синхронизировать показатели.
1: Реклама.

0: 8-373-2010.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегафон».

0: 10:33 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, на улице плюс 24. Подробнее о погоде через минуту примерно, а сейчас на 103.6 FM, коротко о свежих новостях.
1: Здравствуйте. Более 30 миллиардов рублей заработали самозанятые Самарской области с начала года. Об этом рассказал глава регионального Минэкономразвития Павел Финк. Преобладающими видами деятельности у самозанятых в регионе являются IT-сфера, перевозка пассажиров и грузов, услуги по ремонту квартир и бьюти-сфера. «АвтоВАЗ» представил модернизированные двигатели нового поколения. Моторами объемом 1,6 и 1,8 литра будут оснащать кроссоверы «Азимут», а также модели «Искра» и «Веста». Отмечается, что в конструкции моторов унифицированы 37 новых и модернизированных деталей. Благодаря изменениям выросли показатели мощности и крутящего момента. В Тольятти по-прежнему не рекомендуют купаться в районе итальянского пляжа и Волжского замка. Пробы воды, взятые санврачами, вновь не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям. В Самаре опасны для купания признана вода на первой и второй очередях набережной. Том Круз примет участие в церемонии закрытия чемпионата мира по футболу, сообщается на сайте FIFA. Церемония состоится 19 июля перед финальным матчем турнира. Первым финалистом чемпионата мира стала сборная Испании.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается. Кратковременный дождь обещают. Возможно, гроза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. При грозе порывистые. Температура днем 24-26 градусов. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис».
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Мегаполис».

0: Отличная музыка для рабочего настроения. В Самаре 10 часов 46 минут. Катю Григорьеву встречаем на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 июля – день рождения маргарина. В эту дату в 1869 году французский химик Ипполит Меже Мурье получил патент на этот продукт. Он победил в конкурсе, объявленном императором Наполеоном III. Тот предлагал создать дешевый, но хороший заменитель сливочного масла для солдат и бедноты. А наградой был 1 миллион франков. Химик назвал свой продукт маргарином из-за его жемчужного цвета от греческого слова «жемчуг». Но наладить производство не смог и продал технологию голландской компании «Юргенс», которая со временем стала частью знаменитого концерна «Юнилевер». Поначалу маргарин делали из говяжьего жира, смешанного с молоком и жемчужной вытяжкой. Позже стали добавлять растительные масла, которые стали основным сырьем. В конце 20 века маргарину подпортили репутацию, нашли вредные трансжиры. Но сегодня их содержание строго контролируется, не больше 2%. Многие современные спреды и маргарины считаются полезнее сливочного масла. Содержат ненасыщенные жиры из растительных масел, а иногда даже витамины и жирные кислоты омега-3 и омега-6.
4: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Ка-чинг.
1: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
2: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 1 минута, плюс 23 за окном, днем до 26, дождь и гроза, возможно. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Россия и США договорились продлить работу МКС до 2030 года. После этого ее сведут с орбиты и затопят в океане, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. Ранее планировалось, что МКС прекратит работу в 2028, а в 2030 будет сведена с орбиты. Баканов рассказывал, что в начале следующего десятилетия должна начать работу перспективная российская орбитальная станция. Ее первый модуль планируется развернуть на орбите в 2028 году. В Госдуме предложили запретить сервисам с подпиской требовать привязку банковской карты для бесплатного пробного периода. Об этом пишет телеграм-канал «База». Все чаще пользователи сталкиваются с обманом со стороны цифровых платформ, таких как онлайн-кинотеатры и образовательные ресурсы. Им предлагают протестировать сервис бесплатно, но с условием привязки банковской карты. Проблема в том, что многие забывают отменить подписку, и через несколько недель с их счета автоматически списываются деньги. Часто автоплатеж теряется среди других транзакций, и человек неосознанно продолжает платить за сервис, которым не пользуется. Это и есть основная цель таких схем, пояснили парламентарии. В Самарской области не стали вводить продажу топлива по отчетным и нечетным дням для машин с определенными номерными знаками, но продлили введенные 3 недели назад ограничения. Самарским заправкам по-прежнему разрешено отпускать в одни руки до 40 литров бензина и до 100 литров дизеля для легковушек. Меж тем ФАС потребовала обосновать рост цен на топливо в 5 регионах. Речь идет о Кировской и Нижегородской областях, Удмуртии, Саратовской области и Краснодарском крае. Антимонопольщики зафиксировали признаки завышения стоимости нефтепродуктов отдельными компаниями. Между тем, на некоторых самарских АЗС стоимость бензина установлена на уровне порядка 100-110 рублей за литр и даже выше. ФАС в последние недели усилила контроль за топливным рынком. В Тольятти по-прежнему не рекомендуют купаться в районе итальянского пляжа и Волжского замка. Пробы воды, взятые санврачами, вновь не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям. В Самаре опасной для купания признана вода на первой и второй очередях набережной. Меж тем, Волга у берегов Самары и Тольятти прогрелась до плюс 23 градусов. Это комфортная для купания температура. Том Круз примет участие в церемонии закрытия чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается на сайте FIFA. Церемония состоится 19 июля перед финальным матчем турнира. В шоу также примут участие Лаура Паузини, Николь Шерзингер и Робби Уильямс. В перерыве финального матча выступят Шакира, Мадонна и Джастин Бибер. Первым финалистом Мундиаля стала сборная Испании, обыгравшая французов. Второй участник финала определится предстоящей ночью в матче Англия-Аргентина. Доллар на сегодня 77 рублей 49 копеек. Евро 88 рублей и 53 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность, ожидается кратковременный дождь, гроза возможна, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. При грозе порывистые, температура днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Мегаполис.

0: Sugar Babes на радио Мегаполис. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю отличного продолжения дня. На календаре среда, 15 июля. Предстоящие 10 минут на 103.6 FM. Музыка нон-стоп. Певица Альма на очереди. Summer или Hot Us. Через минуту на радио Мегаполис.
1: Реклама. Добрый!

0: 8-7-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан.
0: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
0: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
2: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
3: Куда поедем?
2: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелька». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
3: Отлично, я за.
4: Дом обоев «Этелька». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио

0: Джерри Холлиуэлл на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. В Самаре половина 12-го. В продолжение часа на 103.6 FM. Еще 10 минут любимой музыки. Non-stop. One Republic на очереди с суперновинкой «Need Your Love». А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Магазины начнут автоматически наказывать за просрочку. С 1 сентября в России запускается система контроля за продажей продуктов с истекшим сроком годности. Она будет фиксировать нарушения в момент продажи, формировать проект постановления и отправлять его в контролирующий орган. Штраф придет в личный кабинет нарушителя на госуслугах. В Госдуме предложили поднять МРОТ до 60 тысяч рублей. Инициатива принадлежит лидеру «Справоросов» Сергею Миронову. По его словам, дешевый труд – это зараза, которая убивает экономику, государство и общество. В Самарской области принято решение о продлении ограничений на продажу топлива, сообщил глава регионального Минпромторга Денис Гурков. По его словам, в Самарской области есть топливо, но на некоторых заправках могут быть перебои. Крупные АЗС работают штатно. Россия и США договорились продлить работу МКС до 2030 года. После этого ее сведут с орбиты и затопят в океане. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. Ранее планировалось, что МКС прекратит работу в 2028, а в 30-м будет сведена с орбиты.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре. Сегодня ожидается переменная облачность, кратковременные дождь и гроза, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. При грозе порывистые температуры днем 24-26 градусов. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Роберт Майлз на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Далее на 103.6 FM подборка главных хитов разных минувших десятилетий из золотой коллекции радио Мегаполис. В этом отрезке Альваро Солер, Ла Центура, Саднес от Энигмы и Саваш.
1: Реклама.
2: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий берите. Окна, балконы со скоростью.

0: 373-2010.
1: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
0: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
0: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
0: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
2: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
7: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4222. Сайт lordifissamara.ru.
8: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес – улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама. Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212 9 515.
1: Дяди и тети, очень важно, объявляем...

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 12 часов 1 минута, на улице плюс 23 градуса. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самаре арестованному начальнику региональной поисково-спасательной службы Олегу Моцарю изменили меру пресечения. Суд постановил отправить его из СИЗО под домашний арест. Моцаря подозревают в превышении должностных полномочий. Причиной ареста стала закупка на обследование пляжей. Контракты были заключены в прошлом году. Как утверждает защита, некая организация подрядилась чистить пляжи. Работы в свободное время выполняли спасатели и для этого использовали служебный катер. Ущерб от его заправки составил 53 тысячи рублей. Олег Моцарь говорит, что он указаний на использование катера не давал. Между тем началось расследование, и вскоре в деле появился новый эпизод. Предполагаемый ущерб составил уже 1 700 000 рублей. Пока расследование продолжается. В Госдуме предложили поднять МРОТ до 60 000 рублей. Инициатива принадлежит лидеру Справоросов Сергею Миронову. По его словам, дешевый труд – это зараза, которая убивает экономику, государство и общество. Если зарплаты едва хватает на базовые потребности работника, то люди работают ровно так, как им платят. На выходе получаются товары, при виде которых хочется плакать, возмутился депутат. Так он прокомментировал ситуацию в Оренбурге, где местные власти не смогли нанять работников из Китая из-за зарплаты в 55 000 рублей и вместо этого завезли дворников из Сенегала. Роспотребнадзор начал проверку незаконной продажи на маркетплейсах препарата для снижения веса, который выдавался за косметическое средство. Ведомство приняло меры для пресечения нелегальной реализации через торговые онлайн-площадки и интернет-магазины продукта «Ретатрутит». Средство рекламируется как косметический продукт для ухода за кожей, заявленным действием для похудания. Однако сведения о его безопасности отсутствуют, и его невозможно официально отнести ни к косметике, ни к продуктам питания, передает ГТРК. Названо идеальное время для отхода ко сну. Засыпать нужно в 10 часов вечера, только так организм сможет полноценно восстановиться, объясняет доктор медицинских наук и врач-эндокринолог Антон Ершов. А чтобы чувствовать себя еще лучше и избежать многих проблем в будущем, эксперт советует правильно питаться 3-5 раз в день, регулярно ходить в спортзал и по возможности избегать стрессов. Доллар на сегодня 77 рублей 49 копеек, евро 88 рублей и 53 копейки.
0: На радио Мегаполис о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». 16 июля в четверг в Самаре облачно с прояснениями, будет небольшой, местами умеренный дождь, возможно гроза. Ветер западный 4,9 метров в секунду, температура воздуха нынешней ночью плюс 17-19, завтра днем до плюс 25. Сейчас в Самаре плюс 24 градуса.
2: Реклама. Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Холли Молли на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. С вами Дмитрий Рожков. Удачного вам продолжения дня. Среда на календаре, 15 июля. Опасна ли для человека рыба-молот? И о других любопытнейших фактах об этих необычных существах Анна Романова расскажет через пару-тройку минут на 103.6 FM. Перед этим послушаем группу «Високосный год» на радио Мегаполис.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Группа «Високосный год» на радио «Мегаполис». Золотые хиты. Далее у нас Оливия Дин с приятным свежим суперхитом «So Easy». А сейчас на радио «Мегаполис» мы встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Рыба молоты – одни из самых знаменитых в мире акул. Несмотря на пугающий вид, подавляющее большинство рыб молотов вообще не опасны для человека. За всю историю зафиксированы единичные случаи нападений. Все они были спровоцированы самими людьми, и ни один из них не привел к смертельному исходу. Сегодня рыбы молоты. Рыбомолоты – эволюционные новички. Хотя акулы существуют на Земле более 400 миллионов лет, рыбомолоты появились относительно недавно, около 20 миллионов лет назад. Самый крупный вид – это гигантская акула-молот. Она может достигать 6 метров в длину и весить до 450 килограммов. Это значит, что она размером с крупное пианино или даже рояль. Рыбомолоты имеют обзор на 360 градусов и бинокулярное зрение. Они видят объекты как снизу, так и сверху одновременно. Правда, у них есть слепая зона прямо перед носом. Передняя часть головы рыбомолота густо усыпана особыми порами – ампулами Лоренцини. Они улавливают электрические поля, излучаемые другими животными, позволяя находить добычу, даже если она глубоко зарылась в песок. Чтобы снизить сопротивление воды и сэкономить энергию, гигантские акулы-молоты могут плавать на боку во время охоты. Чтобы найти еду, некоторые виды, например, бронзовая акула-молот, могут нырять на глубину до 800 метров. Во время таких погружений они задерживают дыхание, то есть останавливают ток воды через жабры, чтобы сохранить тепло. В отличие от большинства рыб, акулы-молоты – живородящие. Эмбрион развивается в утробе матери и получает питательные вещества через структуру, очень похожую на плаценту млекопитающих. Самка приносит от 6 до 40 детенышей. Во время родов молоты и акулят складываются назад, чтобы облегчить появление на свет. Детеныши акул-молотов рождаются уже сформированными мини-хищниками и сразу отправляются в самостоятельное плавание. Мать вообще не заботится о потомстве. И что на первом месте? В 2007 году ученые задокументировали случаи партеногенеза, то есть непорочного зачатия у малой акулы-молота. Самка акулы-молота забеременела без участия самца.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Мегаполис». Музыкальный пульс Самары.

0: Хорошая музыка на радио «Мегаполис».
1: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

0: Группа «Градусы» на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. Впереди на 103.6 FM Алис Мертен с суперхитом «No Roots», а сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самаре арестованному начальнику региональной поисково-спасательной службы Олегу Моцарю изменили меру пресечения. Суд постановил отправить его из СИЗО под домашний арест. Моцаря подозревают в превышении должностных полномочий. Прокуратура обратилась в суд из-за задержек зарплат на Самароводоканале. В интересах сотрудников предприятия надзорный орган направил 10 исков. В заявлениях прокурор просит взыскать с Самароводоканала компенсацию за задержку выплаты заработной платы и компенсацию морального вреда. О какой сумме идет речь, не уточняется. Минцифры разработала механизм компенсации ущерба физлицам от телефонных мошенников. Банк или оператор должен вернуть жертве деньги, если случай мошенничества будет подтвержден. Россияне назвали доход, с которым могли бы считать себя богатыми. Это не менее 393 тысяч рублей в месяц. Аналитики в ЦИОМ отмечают, что за 20 лет представление о том, какого человека можно считать богатым, сильно изменилось. Тогда планка составляла 95 тысяч в месяц.
0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра. В четверг, 16 июля, облачно с прояснениями, будет в Самаре небольшой, местами умеренный дождь. Гроза, возможно, ветер западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19, завтра днем до 25. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Группа «Свинцовый туман» на радио «Мегаполис». Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам успешной, продуктивной среды. Дальше на 103.6 FM «Золотая коллекция» радио «Мегаполис». Три лучших хита разных десятилетий. Мы услышим в этом отрезке «Сио Шанделе», «Сюприм» от Робби Уильямса и группу «Джой».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
3: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
4: Анимация, квизы и ростовые куклы.
3: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
4: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
3: Праздник для всей семьи.
4: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
2: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум-фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
5: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
6: Куда поедем?
5: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
6: Отлично, я за.
7: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
8: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
3: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
4: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Великолепная Сия в завершении золотой коллекции радио Мегаполис в этом часе. Впереди на 103.6 FM новости, прогноз погоды на завтра, а затем пятерка лучших песен о любви. Сегодняшнюю романтическую подборку откроет роскошный дуэт Пинк и Нейта Рюса. Послушаем их балладу «Just Give Me a Reason». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через минуту примерно мы послушаем музыку, понятную без слов.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Добрый!

0: 8-7-3-20-10.
1: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ Вертикаль, третий этаж.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Минцифры разработала механизм компенсации ущерба физлицам от телефонных мошенников. Банк или оператор должен вернуть жертве деньги, если случай мошенничества будет подтвержден, сообщает Коммерсант со ссылкой на проект постановления правительства. Потерпевший должен сообщить банку, что перевел деньги под влиянием мошенников. Кредитная организация проверит, можно ли было остановить операцию как подозрительную. Если нарушение зафиксировано, ущерб возмещает банк. Если кредитная организация решит, что действовала правильно, она должна обратиться к оператору связи. Если ошибка была на стороне оператора, то компенсацию выплачивает он. В случае принятия документ вступит в силу с 1 марта 2027 года. Новаку и Вышевску расширили границы. Городу добавили 220 гектаров земли. Речь идет о присоединении участка под комплексную застройку. Территория расположена в установленных границах Новаку и Вышевска в южной его части и граничит со всех сторон с селом Воскресенко. Участок находится на расстоянии почти 7 километров от центра Новокуйбышевска и связан с ним автодорогой. В Самарской области не стали вводить новые ограничения на продажу бензина и дизеля. В регионе продлили введенные 3 недели назад лимиты. Самарским заправкам разрешается отпускать в одни руки до 40 литров бензина и до 100 литров дизеля. Действует запрет на отпуск топлива в канистры. В то же время в Самарской области не стали вводить продажу топлива по четным и нечетным дням для машин с определенными номерными знаками. Такие меры действуют в ряде регионов. Более 30 миллиардов рублей заработали самозанятые из Самарской области с начала года. Об этом рассказал глава регионального Минэкономразвития Павел Финк. По его словам, число самозанятых в регионе превысило 385 тысяч человек. Чаще всего самозанятые работают в IT, занимаются перевозками, ремонтом квартир и бьюти-услугами. Налог для них составляет 4% при расчете с физлицами и 6% при расчете с организациями. Получить статус самозанятого можно через приложение «Мой налог», «Банк» или «Портал госуслуг». Низкие цены на маркетплейсах уйдут в прошлое. Стоимость товаров будет стремительно расти из-за увеличения расходов продавцов. Такой прогноз дали эксперты, опрошенные газетой «РУ». Раньше продавцам помогали налоговые льготы и более выгодные условия ввоза товаров из-за границы. Но теперь эти преимущества исчезают. Кроме того, продолжает дорожать доставка. Если прогноз оправдается, предприниматели будут вынуждены переложить дополнительные расходы на покупателей. По оценке, товары на маркетплейсах подорожают на 10-12%, а небольшие продавцы и вовсе оттуда уйдут. В итоге привычные скидки станут редкостью, а цены будут как в обычных магазинах или даже выше. Доллар на сегодня 77 рублей 49 копеек. Евро 88 рублей и 53 копейки.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 16 июля в четверг в Самаре будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, возможно, гроза. Ветер западный 4-9 метров в секунду, плюс 17-19 ночью, завтра днем до плюс 25 градусов. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 5 лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» 5 песен о любви.

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: «Альт-профиль», компания «Домсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно объявлять.

0: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 26 градусов. В четверг, 16 июля, будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь, возможно, гроза. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19. Завтра днем в Самаре до плюс 25 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 373-2010.
1: Ресторанный ужин дома за 5 минут. В супермаркетах «Миндаль» уже готовые креветки с соусом. Всего за 799,99. Крупные, упругие королевские креветки. Уже почистили, приготовили и сложили в стильную тарелку с коктейльным соусом. Вам осталось только разморозить и наслаждаться вкусом и восторженными восхищениями своих гостей. «Миндаль». Делаем жизнь проще и вкуснее.
2: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидова снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 14 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». В четверг, 16 июля, в Самаре ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь, возможно, гроза. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 17-19 градусов, завтра днем до плюс 25. Сейчас в Самаре плюс 26.
1: Реклама.
2: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Девочки смеются.
1: 103,6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Etelica.ru.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 26 градусов. В четверг, 16 июля, будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь, возможно, гроза. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19. Завтра днем в Самаре до плюс 25 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200. Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум-фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».
3: Золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
4: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 8-373-2010.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 16 июля в четверг в Самаре будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, возможно, гроза. Ветер западный 4-9 метров в секунду, плюс 17-19 ночью, завтра днем до плюс 25 градусов. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: Дяди, тети, очень важно.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 26 градусов. В четверг, 16 июля, будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь, возможно, гроза. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19. Завтра днем в Самаре до плюс 25 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Сильно уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010. Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
5: Настоящая гастрономическая роскошь, доступная каждому. Во всех супермаркетах «Миндаль». Пикантный нежный сыр «Рокфор» с благородной голубой плесенью от «Боттичелло» всего 699,99. За целый килограмм. Идеальная пара к вашему вечеру. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 16 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». В четверг, 16 июля, в Самаре ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь, возможно, гроза. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 17-19 градусов, завтра днем до плюс 25. Сейчас в Самаре плюс 26.
1: Реклама. Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу. 8-800-222-65-67. Установлен климат-контроль.
3: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
5: Куда поедем?
4: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
5: Отлично, я за.
0: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру. Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 26 градусов. В четверг, 16 июля, будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь, возможно, гроза. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19. Завтра днем в Самаре до плюс 25 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».
3: Золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
4: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 8-7-3-2010.
1: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 16 июля в четверг в Самаре будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, возможно, гроза. Ветер западный 4-9 метров в секунду, плюс 17-19 ночью, завтра днем до плюс 25 градусов. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
3: Анимация, квизы и ростовые куклы.
2: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
3: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
2: Праздник для всей семьи.
3: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
4: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 26 градусов. В четверг, 16 июля, будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь, возможно, гроза. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19. Завтра днем в Самаре до плюс 25 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8017-373-2010.
1: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум-фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
3: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
4: Куда поедем?
3: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелька». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
4: Отлично, я за.
5: Дом обоев «Этелька». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
9: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Дяди и тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». В четверг, 16 июля, в Самаре ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь, возможно, гроза. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 17-19 градусов, завтра днем до плюс 25. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Реклама.
3: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Рыба молоты – одни из самых знаменитых в мире акул. Несмотря на пугающий вид, подавляющее большинство рыб молотов вообще не опасны для человека. За всю историю зафиксированы единичные случаи нападений. Все они были спровоцированы самими людьми, и ни один из них не привел к смертельному исходу. Сегодня рыбы молоты. Рыбомолоты – эволюционные новички. Хотя акулы существуют на Земле более 400 миллионов лет, рыбомолоты появились относительно недавно, около 20 миллионов лет назад. Самый крупный вид – это гигантская акула-молот. Она может достигать 6 метров в длину и весить до 450 килограммов. Это значит, что она размером с крупное пианино или даже рояль. Рыбомолоты имеют обзор на 360 градусов и бинокулярное зрение. Они видят объекты как снизу, так и сверху одновременно. Правда, у них есть слепая зона прямо перед носом. Передняя часть головы рыбомолота густо усыпана особыми порами – ампулами Лоренцини. Они улавливают электрические поля, излучаемые другими животными, позволяя находить добычу, даже если она глубоко зарылась в песок. Чтобы снизить сопротивление воды и сэкономить энергию, гигантские акулы-молоты могут плавать на боку во время охоты. Чтобы найти еду, некоторые виды, например, бронзовая акула-молот, могут нырять на глубину до 800 метров. Во время таких погружений они задерживают дыхание, то есть останавливают ток воды через жабры, чтобы сохранить тепло. В отличие от большинства рыб, акулы-молоты – живородящие. Эмбрион развивается в утробе матери и получает питательные вещества через структуру, очень похожую на плаценту млекопитающих. Самка приносит от 6 до 40 детенышей. Во время родов молоты и акулят складываются назад, чтобы облегчить появление на свет. Детеныши акул-молотов рождаются уже сформированными мини-хищниками и сразу отправляются в самостоятельное плавание. Мать вообще не заботится о потомстве. И что на первом месте? В 2007 году ученые задокументировали случаи партеногенеза, то есть непорочного зачатия у малой акулы-молота. Самка акулы-молота забеременела без участия самца.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 26 градусов. В четверг, 16 июля, будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь, возможно, гроза. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19. Завтра днем в Самаре до плюс 25 градусов.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Bye-bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends, you got yours. You don't know me anymore. I'm on the way up, look at the ground. I won't wait up, not coming down from this.
7: Got a new vibe with this.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио Мегаполис.
5: Золотая коллекция. Радио Мегаполис.
6: Спонсор золотой коллекции на Радио Мегаполис ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
7: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде, спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 16 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь, возможно, гроза, ветер западный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль, компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
4: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у «Космопорта-2» сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
2: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
6: Куда поедем?
5: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелька». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
6: Отлично, я за.
7: Дом обоев «Этелька». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
8: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио «Мегаполис».

На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 16 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь, возможно, гроза, ветер западный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла.

0: Радио Мегаполис.
1: Караулить чьи-то мечты, разговаривать не с тобой.

0: 8-7-3-7-3-20-10.
1: Сбросьте все лишнее. Во всех супермаркетах «Миндаль» знаменитый витаминный коктейль от диетолога Синтии Сас. Вода «Саси Детокс». Ваша личная кнопка перезагрузка. 0,93 литра всего за 79,99. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
3: Анимация, квизы и ростовые куклы.
2: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
3: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
2: Праздник для всей семьи.
3: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 20 часов.
1: На радио Мегаполис о погоде. Спонсор прогноза ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». Завтра, 16 июля, в Самаре ожидается переменная облачность. Небольшой, местами умеренный дождь, возможно, гроза. Ветер западный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла.
2: Реклама. Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Немецкий автоклуб «Адак», в котором состоит четверть Германии, посчитал реальную стоимость владения кроссоверами. Эксперты учли сервис, заправку, потерю цены при перепродаже. Главная сенсация – румынская «Дача», которую в России знают под брендом «Renault», взяла золото сразу в микро-, макро- и среднем классах. Электрический «Спринг», газовый «Дастер» и гибрид «Бигстер» по экономии обошли «Тойоту Айго Кросс», «Фольксваген Тирок» и «Тойоту RAV4». В премиум-сегменте лидирует электрический флагман Kia EV9, оставив позади Audi Q6 и Mercedes EQE. Электрокары и гибриды сейчас выгоднее больших дизелей, которые оказались в хвосте рейтинга из-за дорогого ТО. Еще один важный момент касается китайских брендов. При заманчивой цене в автосалоне они не попали в топ из-за быстрой потери стоимости на вторичке. Конечно, это сытая немецкая статистика, и в наших реалиях расходы на тот же параллельный импорт или дефицитные запчасти будут другими. Но главный тренд справедлив для любой страны. Ликвидность на вторичном рынке и цена обслуживания всегда бьют копеечные опции на витрине.
1: 103,6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио «Мегаполис».

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу.

0: Que te hace llorar.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вены, могут поменяться акценты в ваших планах. Не отменяйте все, но будьте готовы к тому, что станет важным что-то новое. Тельцы, завершите дела, которые тянутся за вами давно. Даже если они не закончены, вам просто нужно поставить в них точку. Близнецы, ориентируйтесь на долгосрочные планы. В текущих делах могут быть разные перестановки, ограничения и препятствия. Раки. День мечтаний и иллюзий. Если от этого не зависят конкретные дела, то почему бы и не помечтать? Но ничего серьезного не решайте. Львы. День терпения и проверки. Ваши планы могут измениться и не совсем по вашей воле. Девы. Внимательнее относитесь к тому, что вы делаете физически. Возможны травмы и поломки техники. Весы. У вас будет время на передышку и приятные эмоции. Это день дозаправки перед сложным рабочим или жизненным моментом. Скорпионы. Вам нужна конкретная цель, иначе ваши усилия просто растворятся в пространстве и времени. Стрельцы. Некоторые дела потребуют дополнительного фокуса. Сконцентрируйтесь на том, что знаете и умеете хуже всего. Козероги. Настало время оценить, в какой точке своей жизни вы оказались. Это день трезвых размышлений о будущем. Водолеи. Будут важны ваши контакты с людьми, которых вы недолюбливаете или с которыми нет понимания. Кое-что может измениться. Рыбы. Ваше обаяние окажется важнее профессиональной компетенции. Смело рассчитывайте на то, какие вы милые.
4: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 16 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь, возможно, гроза, ветер западный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 12 до плюс 17 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов тепла.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Ресторанный ужин дома за 5 минут. В супермаркетах «Миндаль» уже готовые креветки с соусом. Всего за 799.99. Крупные, упругие королевские креветки. Уже почистили, приготовили и сложили в стильную тарелку с коктейльным соусом. Вам осталось только разморозить и наслаждаться вкусом и восторженными восхищениями своих гостей. «Миндаль». Делаем жизнь проще и вкуснее.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье.

0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».
3: Золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
4: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Ты меня на рассвете разбуди.

0: тебя никогда не забуду.
1: Я тебя никогда не увижу.
0: Я тебя никогда не забуду.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, могут поменяться акценты в ваших планах. Не отменяйте все, но будьте готовы к тому, что станет важным что-то новое. Тельцы, завершите дела, которые тянутся за вами давно. Даже если они не закончены, вам просто нужно поставить в них точку. Близнецы, ориентируйтесь на долгосрочные планы. В текущих делах могут быть разные перестановки, ограничения и препятствия. Раки, день мечтаний и иллюзий. Если от этого не зависят конкретные дела, то почему бы и не помечтать, но ничего серьезного не решайте. Львы, день терпения и проверки. Ваши планы могут измениться и не совсем по вашей воле. Девы, внимательнее относитесь к тому, что вы делаете физически, возможны травмы и поломки техники. Весы, у вас будет время на передышку и приятные эмоции. Это день дозаправки перед сложным рабочим или жизненным моментом. Скорпионы, вам нужна конкретная цель, иначе ваши усилия просто растворятся в пространстве и времени. Стрельцы, некоторые дела потребуют дополнительного фокуса. Сконцентрируйтесь на том, что знаете и умеете хуже всего. Козероги, настало время оценить, в какой точке своей жизни вы оказались. Это день трезвых размышлений о будущем. Водолеи, будут важны ваши контакты с людьми, которых вы недолюбливаете или с которыми нет понимания. Кое-что может измениться. Рыбы, ваше обаяние окажется важнее профессиональной компетенции. Смело рассчитывайте на то, какие вы милые.
3: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер ТУ-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Других возможных вариантов нет. Каждый новый вдох для тебя одной. Нас ведет любовь, если ты со мной.
1: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.